0: знакомо, на культуристей пречистоматых, Липовою воды. Ой, чипан, чипробан, бичи на здоровье, Эй, ну, мафлок, ти, довою.
1: Ща не йде, а не йде.